безмигличным серьёзным смайлом. Ей швейн меня вер он там от и брекен да фиатла бот не шорт и дер шо мана лис лайнен. Стан чвир дэ, стан ин фрот, лус блю шо шо фир, и таш